0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, le coup.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, le coup. De pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Если это 45 тысяч рублей. Сверху у вас на уровне. Давайте машину на сон включается. Хорошо. Ну, это 16 тысяч рублей. Сейчас давайте на дорогу. Добрый день.

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, c'est gut.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, c'est gut. C'est pronto.
2: Я включаю. Это просто, что я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу.